0: Россию, но это российский остров, как мы можем поддерживать. Argentino 965, 332, 14 nudos, autorizado a aterrizar en pista 31.
1: Aterriza 31, 1835.

Подъехала, разрешите, я пошла по второй, по второй, по второй, по второй.